ɔdwanyɛ hwɛmɔ na hwɛ sɛdeɛ bɛyɛ ayere mu yere no neɛ ɛwura mu awura dirini meho no hwɛ hwɛ hwɛ wɔne hwɛ no hwɛ no hwɛ no wone mebɔm wone mɔm ne